Пассажир пришел. А я Карло Топер. Кепа Майо Карло. Оленица. Смотри, Юрия попал в Антово музей.